15 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: До 100 рублей прибет, БТРа. До 100 рублей прибет, БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров Сантаники Пандемониум, роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня After Dark в исполнении группы Тита и Тарантула, под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

15 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
2: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, как сделать 3-2006. Подробности на 7 карат. КПИ, телефон, плюс 7-29-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» в Оршанском районе. Глава государства рассказал о сотрудничестве, которое набирает обороты.
6: Дополнительно мы договорились, что на территории Бешенковичского района они возьмут 2000 гектар под выращивание картофеля. Значит, дополнительно мы с Академией наук поработаем над тем, чтобы технология соблюдалась, обеспечим их семенами с института картофелеводства нашего, с тем, чтобы у них было все достаточно хорошо. То есть там при них будут все специалисты, которые будут помогать в технологии выращивания. С них только техника, люди, вся остальная помощь – это наша.
7: Ну и наша же техника не должна быть в стороне. Мы им тоже будем помогать.
6: Ну, безусловно. Дополнительно, товарищ президент, они ознакомились с одним из передовых наших предприятий. У нас под Полоцком есть Кимобил, он занимается деревообработкой. Это то, что вы поручали. Это самое современное мировых стандартов предприятие. И наши коллеги выразили желание построить аналогичное предприятие с объемом инвестиций 40 миллионов евро предварительно.
7: Ты хочешь переработать здесь лес и получить что?
8: Пока мебель. Это лес.
7: Лес, да? Ну, кругляк мы не поставляем, чтобы
8: переработали
7: для домов там и прочее. Можем комплекты домов, это как тебе нужно будет.
8: Мы работаем, уважаемый президент, сейчас пока
7: переработали. И здесь же нужны будут для людей дома. Да. Надо не затягивать, начинать делать. Назаров за один год сельхозтехнику восстановил. Ну, это почти будет то же самое по объему. Поэтому за год надо построить, не затягивая.
5: К другим новостям. Жители Гомельской области за неделю отдали мошенникам более 178 тысяч рублей. В милицию региона поступило более 100 сообщений о мошенничестве. Возбуждено 40 уголовных дел. Самая распространенная схема – продажа несуществующих товаров в интернете. Только на таких покупках жители области потеряли свыше 25 тысяч рублей. При этом сотрудникам милиции удалось предотвратить хищение более 180 тысяч рублей. Правоохранители призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не переводить деньги не знакомцам и внимательно проверять продавцов перед оплатой. Еще одна информация напоследок. Две башни замка Сапег конца 16-го, начала 17 века нашли археологи в Ружанах. Специалисты раскопали северо-восточную и южную башни. Находка подтвердила, что замок Льва Сапеги имел три башни. Еще одна западная сохранилась в структуре дворцового комплекса. Ученые продолжают изучать фундаменты, особенности построек и культурный слой вокруг них. Эти открытия помогут понять, каким был замок до перестройки в дворец. Реставрация комплекса продолжается. В будущем здесь планируют расширить музейное пространство и создать новые туристические объекты. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
9: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
10: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
10: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
11: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов 7 минут и 17 секунд.
3: Какой ты бодрый для раннего утра, который вчера смотрел допоздна Испанию и Францию.
2: Ну а что я? Я бодер, весел и, в принципе, ближе отпуск.
3: Я на тебя посмотрю завтра.
2: Посмотри на меня завтра и послушай меня завтра. Вот приходи, кстати, завтра на работу.
3: Можно.
2: Будет весело.
3: Пожалуйста.
2: Артем Аникин, в студии.
3: Да, друзья, я вот такой вот веселый, немножко такой задумчивый. А вот бодренький у нас Константин Комко. Мастер чисел.
2: А что еще делать? Вот скажи мне, вчера сижу дома такой.
3: Так.
2: 21:40.
3: Так.
2: Это ж скоро пинать начнут.
3: А можно было пойти, не знаю, побегать тебе? Заняться спортом?
2: Ой, не, зачем?
3: Пойти выгулять собаку.
2: У меня этот самый, я аудиоспортофил.
3: Ага, я понял.
2: Вот, то есть я смотрю на спорт и практически им занимаюсь сам. Ну, то есть...
3: Это так у тебя работает?
2: Конечно.
3: То есть по факту заходишь заняться хоккеем, поставишь себе НХЛ на плойку.
2: Зачем мне НХЛ? Я поставлю какой-нибудь матч, вон эту серию Россия-Канада. Вот то-то было.
3: Это был хороший матч. Не, вообще. Или можно поставить Россию-Канаду 2008 года.
2: Вот так вот можно.
3: Там поставить. Совсем было
2: хорошо. Беларусь-Швеция.
3: Или весь чемпионат мира в Беларуси 2014 года. Там, где мы из США обыграли.
2: Ну или так, в общем.
3: Слушай, я помню...
2: Я вот так смотрю и сразу преисполняюсь. Я чувствую, как мышцы мои наливаются.
3: А я смотрел это вживую. Мы сидели на работе. Это работало телеобразование ЖД района.
2: Вживую прям?
3: Да, матч был там в 5 с чем-то. До дома было идти буквально минут 7, я дожил на победе. Но суть была в чем? С работы никто не ушел, пока пертайми закончили. Первый период.
2: Мы... А зачем уходить?
3: 6 вечера. Ребята, подождите. За работу считается? Нет. Ладно.
2: Мы даже доплатим. Вот такие вот были времена. А теперь мгновение, да?
3: Давай лучше про музыку поговорим.
2: Про музыку этого часа легко расскажу. Вообще не вопрос. В этом часе у нас One T, The Way to Love. Не ищи меня. Он, наверное, кем-то занят. Мэр Кремон и The Colors, Part NP. Picture of this, Act of Innocent. А также группа Бис, Таня, не плачь. Насчет час Лизо, Good Morning, очень хорошая утренняя песня. Всем доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Яичница на завтрак. Да. Обычно мы тут командами кормим, да?
2: Ну и сегодня чемпионата мира. Покушаем командой Конго.
1: Да, потому что Франция должна быть на очереди, но мы недавно во Францию
2: летали.
1: Поэтому мы решили пройтись по колониям Франции.
2: Ну, в принципе, да.
1: В принципе, футболисты...
2: У них есть 4 основных блюда.
1: Конго.
2: Да, в Конго. И первое – это курица муамбе. Это визитная карточка вообще этого региона.
1: У вас есть визитка, да, так, из портмоне, курочку?
2: Смотри, курицу тушат в густом маслянистом соусе.
1: Так.
2: Из пальмовых орехов с добавлением чеснока, лука и перца чили.
1: Ну, это надо пробовать, это так себе представить
2: особо.
1: Также
2: есть повседневный гарнир, называется фуфу.
1: Фуфу?
2: Фуфу. Это плотная, это плотная масса, которая готовит из вареной муки маниоки, ну и иногда из кукурузной муки.
1: Фу-фу, это любая еда, когда в детстве был маленький, в детском саде заставляли есть. Такой, фу-фу, не буду. А сейчас такой, вот это было.
2: Это вот это,
1: вкусняка.
2: У вас есть визитная карточка курочка и главное гарнир под него. Также есть сака-сака.
1: Что-то фу-фу, сака-сака.
2: Это очень популярное вегетарианское блюдо. Готовится из измельченных листьев маниоки, которые долго варятся, затем тушатся с пальмовым маслом, луком, чесноком и иногда сушеной рыбой для аромата.
1: Много вот этого чеснока вообще, да? Видимо, да, там жарко же точно,
2: да,
1: чтобы
2: да,
1: не дашь это.
2: Также есть
1: пропадало.
2: Либоки. Большой либоки, маленький либоки.
1: Либоки?
2: Традиционный способ запекания. Рыбу или мясо, на редких случаях, обильно приправленную специями, луком, острым перцем, чесноком, заворачивают банановые листья и готовят на углях или на пару. Ну вот это, в принципе...
1: Отличный рецепт, либоки. Надежные, как швейцарские часы.
2: Как гонконгские блюда надежные, я бы так сказал. Не, ну в принципе, еще есть коса-коса. Это речные деликатесы. Это гигантские речные креветки, вылавливаемые в реке Конго. Обжаривают на гриле или тушат в чесночном соусе.
1: Слушай, что-то в Конго захотелось.
2: За креветками или за фуфу?
1: Вообще, что-то просто.
2: А, да? Летите, я вас благословляю.
1: Через 2 недели отпуск, поэтому...
2: Летите, пташка, летите.
1: Хорошо, летим дальше, Ферраян, не ищи меня. Мокрому

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
4: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Переходим к приятному.
3: Ну, сначала с низкой температуры мы начнем. Давай. Самая низкая температура в Гомеле 15 июля была в 1968 году. Плюс 8 было всего.
2: Нам такого не надо. Сегодня, 15 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Я еще вот пару дней точно вам идеального лета обещаю. Ну, до воскресенья это... практически гарантированно. Ну а информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Распрягайте, хлопцы, кони, там поедем на работу, так?
2: Ну, поедем, но не сильно быстро мы поедем, потому что Фрунзе стоит немножечко.
1: А чуть-чуть вообще, это светофор там...
2: Два светофора, я бы даже так сказал.
1: Ну, два, перекресток.
2: А Барыкина, вот что у нас на проспекте Ленина, Кирова и Интернациональной?
1: Там а что у нас там?
2: С двух, с трех сторон даже постоять.
1: А чего я не вижу?
2: А у тебя карта неправильная.
1: А, все, вижу. А, не, с двух сторон тоже светофоры.
2: Так, Никольский переезд.
1: Понятно. И все практически.
2: Ну, немножко там, где самолетик у нас, там, где Малайчука, Советская и Кира пересечение, немножечко. Буквально чуть-чуть. И на этом все получается.
1: Ну, еще с Фадеева на Ефремова.
2: Все на дачах, я так тебе скажу.
1: Чего на дачах? Все, много кто в отпусках. У нас вон коллеги тоже в отпуска по расхолм уходили.
2: Счастливое время.
1: Аня Смирнова, он вообще едет на Славянский базар. Каждый год ездит.
2: Но нравится ей. Едет не по пробкам.
1: А Артем Аникин говорит, а что там, говорит, я даже не знаю. Там нет, стой. Миллион всего.
2: Подожди, она каждый год туда едет, но при этом ни одного магнитика я так и не получил.
1: А, вот чего ты.
2: Попрошу заметить, я до сих пор безмагнитный.
1: Я понял.
2: Безмагнитный и безлошадный.
1: А купил себе беспроводную магнитную зарядку, а примагнитить не можешь, да?
2: Да. Вот как-то... Что это такое? Объясните мне, пожалуйста.
1: Вот Аня придет под конец часа, мы расскажем твою тайную...
2: Я думаю, что она слушает.
1: Ну, кстати, да, вполне себе. Аня, приходи.
2: Подай голос.
1: Сними магнитик с нашего общего холодильника. Принеси.
2: С нашего общего холодильника?
1: Ну, у нас же есть тут.
2: У нас есть общий холодильник?
1: У нас есть уголок, да, для еды. Холодильничек, микроволновочка.
2: Уголок для еды. Звучит, честно говоря, кринжовенько.
1: Есть красный уголок, а это вот прекрасный уголок.
2: Я смотрю, себе колобурочная работает на полную.
1: Работает на полную вообще. Всем счастливого пути, кто едет на работу по своим делам. Никуда не торопитесь, везде всегда успеете.

0: рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Аникин рекомендует.
1: Ну, вдруг, если кто не видел вчера, то Франция проиграла Испании 2-0. Вот как-то так, при том, что игра была наискучнейшая.
2: Причем проиграли по делу, ничего не создали, там на двоих команд 5 ударов в створ, это вообще было как-то вот.
1: У Испании КПД 100%. Да, два удара, два гола. Вот это я понимаю, ребята подготовились к чемпионату.
2: Я думаю, фанаты сборной Франции подготовились к любому исходу, поэтому Париж разносят уже или еще?
1: Ждем еще.
2: С полей Парижа.
1: Да, мы уже знаем, что Дешам оставит свой пост после чемпионата мира, и вместо него придет великий Зинедин Зидан.
2: Ну, он же сотворил свое чудо с Реал Мадрид в свое время.
1: 3 подряд Лиги чемпионов. Это снимаем шляпу, извините меня.
2: Снимаем шляпу вместе с лысиной.
1: Да и опять же, если кто не видел игру Зидана, посмотрите, чего стоит пенальти ворота сборной Италии 36 года, когда просто Паненкой в полуфинале. Это, конечно, сильно. А тут информацию подвезли интересную.
2: Давай.
1: Как думаешь, выиграет ли Аргентина у Англии? Сегодня вечером они играют.
2: Я думаю, да.
1: Вот при каком варианте. Назначили судью. Исмаил Эльфат обслужит игру Аргентина-Англия. Он всего лишь 5 раз работал в МЛС, он судья из МЛС,
2: так,
1: где играет Месси в центре Майами. И вот, у Месси при этом судье 5 побед, 0 поражений и 0 ничьих. При этом 0 карточек у Месси при этом судье.
2: Но они все равно после четвертьфинала все обнуляются, так что там все команды вышли.
1: Это сам факт, но вот момент, что судья работал в МЛС, судья работал на матчах Месси. Ну, короче, я не говорю, что это заговор, но знаки есть.
2: Не знаю, я за англичан не буду болеть.
1: А я... не знаю, значит, англичан я очень хочу, потому что они чемпионами были последний раз в 66-м году.
2: Вот пускай там остается.
1: Хотелось бы.
2: Пускай там остается.
1: Вот, просто если выйдет Аргентина и Испания, да, вот будет финал, да, то это, представь себе, противостояние чемпиона мира действующего против чемпиона Европы действующего.
2: Вот это красота. Супер чемпионский кубок, я бы сказал.
1: По факту решим здесь и сейчас, кто же будет. Вообще есть финалиссимо. Это как раз таки лучший из лучших. И вот она, пожалуйста, вживую можно
2: осталось
1: будет посмотреть.
2: Осталось совсем чуть-чуть. Ну а пока Клава Кока по-прежнему хочет замуж.

0: Реклама на радио. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: И в завершении часа пришла беда, откуда не ждали. Есть такой Европейский вещательный союз. Знаете.
2: Да, ты про Аню.
3: Да, я тоже как-то думаю, ничего себе так анонсировал.
1: Вот, они теперь запретили снимать спортсменок сзади, в наклоне, и использовать слоу-мо там, где оно не нужно. То есть вот эти вот прекрасные ракурсы.
2: Надеюсь, никого не оскорблю, но ну, не люди же.
1: Не, ну бородатых женщин на Евровидении не пускают, ничего нормально.
2: Так я про
1: и
2: это
1: снимают
2: же
1: во всех ракурсах.
2: Последнюю радость отбирают.
1: А то, что ради чего мужчины многие просто смотрят легкую атлетику.
2: И ходят на стадион.
1: И ходят на стадион. Они больше запрещают. Аня, вот ты девочка, как тебе вот это вот? Сказали, что это жалобы спортсменок. Ну что ты мне...
2: Да, конечно.
3: Почему бы нет? Вполне может быть, кому-то неприятно, что на них смотрят именно с этого ракурса. Слушай, вот сфотографируй тебя. Вот так вот, куда вы?

0: уже? Тут вопрос, когда куда уже?
1: В смысле, с этого ракурса. Ты форму видела их? Там она разработала так, чтобы смотреть
0: синенькая,
1: этого.
0: Синенькая, красненькая, вот это вот, да?
1: Да.
2: Вон нидерландская лыжница конкобежка упала.
1: Между прочим,
2: там
1: да.
2: Там сразу столько рекламных контрактов, что...
1: Как будто бы упала специально.
2: Да.
0: Но иногда важно грамотно упасть, да. Я порадую вас новостями о том, что накануне у нас гостил министр лесного хозяйства. Новый троллейбусный маршрут будет ездить по Гомелю. Расскажу про каникулы, порадуемся немножко, которые будут вот в
2: не
0: следующем учебном году. Не знаю, я как мать, у меня все будет. Ну и закончим все это дело космическими новостями.
2: Космические новости?
1: Космическими новостями?
2: У меня тоже есть, интересно, совпадет или нет. Но послушаем. А пока Тань Терешина, «Такси».

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик посетил с рабочим визитом Хойникский район. Глава ведомства изучил работу местного лесхоза, проинспектировал деятельность лесопитомника и производственные цеха. Здесь готовится к запуску новой котельной и сушилки. На прием граждан к Александру Кулику обратилось 5 человек. Все обратившиеся получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Министр также посетил Калинковичский лесхоз, ознакомился с работой питомника и экотрапы. Новый троллейбусный маршрут номер 16А микрорайон Кленковский по кольцу вводится с 1 августа в Гомеле. Он будет курсировать по восточному обходу по будням и в выходные дни. Одновременно отменят рейсы автобусного маршрута номер 27 микрорайон Кленковский вокзал. Новый троллейбус повысит регулярность перевозок. Актуальное расписание и схема движения его будут опубликованы в мобильном приложении «Транспортбай», а также на официальном сайте «Гомель-облпассажир-транс». Минобразование утвердило график школьных каникул на 2026-2027 учебный год. Школьников ждут осенние каникулы с 1 по 8 ноября. Зимние будут с 25 декабря по 10 января, весенние с 21 по 28 марта, ну и традиционно летние с 1 июня по 31 августа. Для первоклассников предусмотрен дополнительный зимний отдых с 15 по 21 февраля. Учебный год начнется 1 сентября, завершится 31 мая 2027 года, а для выпускников 25 мая. Еще одна информация напоследок. Корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем успешно пристыковался к МКС. Экипаж проведет на орбите 261 сутки. В российскую программу вошли 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро, всем слушать радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро два шикарных голоса. Можешь ли что-то баритоны? Как думаешь?
3: Нет.
2: Нет, значит, два шикарных не баритона. Приветствует и желает вам доброе утро. В лице Константина Комко.
3: И Артема Аникина. Хорошо, хоть не фальцеты.
2: Ну, до фальцетов мы с тобой еще не доросли.
3: Наоборот, уже переросли.
2: Нет, не доросли, я считаю.
3: Недоросль?
2: Да.
3: Ты недоросль, а я передоросль.
2: Я помню эту шуточку из КВН.
3: Да.
2: Хорошая.
3: Хорошая. А что у нас еще хорошего? Да у нас много чего хорошего.
2: Да у нас середина лета прошла, вот ты все сокрушался. А я вот думаю, а чего бы я хотел бы еще бы успеть бы за оставшиеся полтора месяца лета?
3: А что бы ты хотел
2: успеть? Я вот, наверное, думаю, хочу наесться арбуза до отвала, но это еще рановато.
3: Ну, это еще, ну, сейчас уже можно есть, там привозят, которые...
2: Ну, вот, еще не то.
3: По-моему, или откуда-то.
2: Да, еще не
3: у них, то. Нет, у них уже нормальное, там у них все норм.
2: Я про другое. Ты цену видел на это норм?
3: О, ты знаешь, цена, господи.
2: Я не готов отдавать. Я люблю вот эти арбузы по рублю. Вот это мой калинкор. Взял 20 килограммов и довольно его несешь.
3: Зачем? Можно покушать без фанатизма.
2: Мне так нравится. Вот мне так нравится. Что ты от меня хочешь еще?
3: Не можешь себе позволить арбуз?
2: Не могу себе позволить арбуз.
3: Иди работай.
2: Беден. Каюсь.
3: О, вот это вот видели вы его эти вот широко расставленные на лице глаза?
2: Что, у нас только печеньки и чай.
3: Да, печеньки и чай каждый день, ну.
2: Так это, стоп, но не арбуз же.
3: Арбуз же.
2: Вот это вот.
3: Знаешь, если мы будем есть арбуз в прямом эфире, мы будем очень часто прерываться на паузы.
2: Но сколько людей нам будет завидовать?
3: Не знаю, завидовать ли этому.
2: Я думаю, что да. А если мы еще начнем делиться кусочками арбуза с кем-нибудь, то
3: я
2: там...
3: как раз в отпуск в августе пойду, как раз арбузы пойду. Я вот в отпуске буду делать вообще, что хочу. И тебе присылать фотки.
2: Нет, ну ты не будешь делать все, что хочешь.
3: Буду. Даже вот про музыку сейчас расскажу этого часа. Ла. Следишь, Хаус Мафия будет у нас Wait So Long. Просто как ты, просто как я. Варзан Инсомния. One Republic, Need Your Love. Диджей Димиксер, Трава у дома. So hate me, hate me. А также Pink, Hate Me. Но сначала группа «Градусы» на ресницах. Доброе утро!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ох, какие сегодня праздники.
2: Есть что отпраздновать?
1: Самый главный праздник сегодня – День русской лени.
2: А что мы тогда с тобой здесь делаем?
1: Не знаю. Мне лень лениться идти на работу.
2: Не видишь? Лень ли тебе читать праздники?
1: Не лень.
2: А? Тогда сегодня твой праздник получается.
1: Мой. Я люблю лениться. Я приду домой и буду лениться.
2: Я приду домой, и я, знаешь, я спать лягу первым же делом.
1: Мне будет лень идти домой, поэтому я поеду.
2: Мне настолько лень, что я поеду домой на такси.
1: Как потом анекдот кот, да? Недавно, я такой ленивый, что я чесал пузо когтем, под шкуру залез. И это было лень вытащить, так орал и уснул. Так, дальше. Международный день варенья сегодня.
2: Оу.
1: Карлсоны.
2: Какое твое любимое варенье?
1: Мое малиновое,
2: вишневое обожаю.
1: Вишневое. Вот,
2: ну, и абрикосовое.
1: Ну, абрикосовое на рыбе я много не съем. Вот вишневое прям раньше
2: вишневое
1: в детстве.
2: С косточками. М-м-м. Так, что еще?
1: День смотрения на фонари. Те, которые на улице, не под глазами.
2: Да, спасибо, что уточнил.
1: День рисования углем.
2: О, прикольная вещь.
1: Кстати, у тех, кто умеет, это вообще капец. Они вот это вот рисуют, как это вообще у них получается.
2: Талантливые люди, талантливые во всем.
1: Ну, может быть. День рождения Моргорина. Он же Маргарин.
2: Маргарина.
1: Маргарин, ты меня называл. Так, день благотворительности социальных сетей. Сегодня соцсети должны чего-то благотворить какое-то.
2: Ну, хотелось бы немножечко.
1: Всемирный день навыков молодежи.
2: А какие навыки у молодежи?
1: Ну, не стареть.
2: Ходить с непонятными прическами?
1: Ой, ладно, вот. Ты свои фотки глянь, вот это с непонятными прической.
2: Мои фотки останутся всегда со мной.
1: Так, день военного эколога. Ух ты, даже такие есть. И в разных странах очень много разных праздников. В США день, который называется «Отдайте что-то». Гренландия.
2: «Отдайте что-то».
1: В Грузии праздник Влакерноба.
2: Кто?
1: Влакерноба. Надеюсь, я правильно произнес. А в Азербайджане Сабантуй.
2: Вот.
1: А в Польше день без мобильного телефона. Вот так вот. В общем, выбирайте.
2: Влакерноба где?
1: Влакерноба, Грузия.
2: Это церковный праздник, посвященный положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
1: Вот, видишь, даже вот...
2: Помог я нам.
1: Спасибо, что, да, теперь будем знать.

0: Моя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Переходим к температурным рекордам.
3: Да, и вот самая высокая температура 15 июля в Гомеле была в 2021 году.
2: О, как!
3: А сколько было?
2: 33.
3: 34.
2: Эх, градус туда, градус сюда. Сегодня что у нас? Сегодня, 15 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно, кстати, без осадков. Ветер с северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Утростимуляторы.
1: Будем продолжать твою тему. Минутка наследства на радио Говелифе.
2: Наследство?
1: Да.
2: А что моя тема?
1: Нет, объявление.
2: Объявление?
1: Я у тебя потиху подворовываю. В Китае...
2: Так. Вот
1: меня, в этой новости прекрасно все.
2: Давай.
1: В Китае 19-летний миллионер...
2: Гад. Уже.
1: Лишил родителей наследства. В размере 226 миллионов российских рублей. Ну, это сразу я в российский перевел. Это 20 миллионов юаней.
2: Окей.
1: По информации, молодой человек серьезно увлекается экстремальными видами спорта, поэтому 19-летний миллионер.
2: Он
1: доставил завещание.
2: Он грабит банки? Что за спорт такой экстремальный, который миллионер?
1: Не рассказывают.
2: Не рассказывают?
1: Вот. Создал завещание, в котором оставил квартиру и многомиллионное накопление своему другу детства.
2: Вот это мы не одобряем другу детства.
1: Квартиры и сбережения подарили ему... Причем квартиру и сбережения подарили ему родители.
2: А, вот почему он миллионер все-таки.
1: Однако после развода они завели новые семьи и мало общаются сейчас с сыном.
2: И он решил теперь...
1: А парень такой, типа, не хочет, чтобы деньги достались новым супругам и родителей.
2: А, в этом плане.
1: И поэтому он считает их всех чужими.
2: Что значит достались? Он же, по идее, как бы, он же позже должен... А, он экстремальными видами спорта занимается.
1: Да.
2: Боится, что он раньше уйдет.
1: Да, в этом весь цимис новости. В общем и целом, парень такой, все, я оставлю все другу. Друг тоже увлекается экстремальными видами спорта. Не поспешно ли это решение?
2: Ну,
1: хочется
2: да,
1: мне спросить.
2: Не знаю, у каждого в голове свое. Родители, я думаю, они и так не бесят, если они своему сыну могли обеспечить.
1: Просто мне нравится новость-то. 19-летний миллионер.
2: Вот это обидно звучит, да. Вот это звучит обидно, потому что, ну, вот...
1: Потому что доколе будут обходить нас стороной.
2: Я сам, я все сам. Я всего добился сам.
1: Точно.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Ну что, про еду или про вещь, связанную с едой?
2: Про еду.
1: Про еду. Острая еда оказалась полезнее, чем многие думают. Ты любишь остренькое?
2: Ненавижу.
1: А я обожаю.
2: Вот просто ненавижу.
1: Я прям люблю такое, чтобы рот горел, такое, чтобы прямо вот так вот что-нибудь вот...
2: Не моя тема.
1: Какая-нибудь аджика абхазская, настоящая, которая... О, для меня это вообще высшее. Исследование с участием 500 тысяч человек показало, те, кто ест острое почти каждый день, имеют на 14% ниже риск смерти. А у любителей красного перца примерно на 13%. Причина – капсаицин. Снижает воспаление, ускоряет обмен веществ и поддерживает здоровье сосудов. Но, опять же, есть много всяких «но».
2: Да, рот жжет так, что хочется рот вынести куда-нибудь.
1: То есть, хотите прожить подольше, не надо сразу бросаться красный перец. Есть, во-первых, не всем людям острое показано. Многим противопоказано.
2: Это факт.
1: Вот, но, как говорится, всего в меру. Ну, в Мексике вот культ острого.
2: Но там, может быть, не такое острое. Понимаешь, острое острому рознь.
1: Но опять же, это из-за того, что жара, местные реалии, острота, она спасает продукты от всяких инфекций.
2: Быстрого, да. Тут как бы острое ростому рознь. Просто у нас же люди не умеют дозированно. У нас, если острое, значит, нож надо есть. Сразу.
1: Вот это я.
2: Да, то есть нету переходного периода к чему-либо.
1: Я знаешь, как ценю заведение? Вот всякие, куда кушать прихожу, там, если там острый соус, я как-то пришел в одно заведение, не буду говорить, известное. Мы такие, к пицце вот соусы есть там туда-сюда, вот эти все. Я говорю, что есть что-нибудь остренькое, люблю. Они такие, да, вот самое острое, но очень острое, предупредили меня. Ну, я так попробовал, говорю, ребята, это, говорю, не острое. Это нет, говорю, если у тебя там язва желудка, не дай бог, то может быть острое, да. А так, говорю, нет. А раз зашел в какую-то столовую, не буду говорить какую, там просто горчичка вот эта, знаешь, как в Советском Союзе стояла.
2: Да, да.
1: Я этой горчички просто понюхал. У меня слезы брызнули.
2: И сразу понял всю...
1: Сразу 5 звезд мишленовских, сразу.
2: Понял все. Это я, знаешь, есть такие горчицы, да, когда открываешь, старая батина такая, вот открываешь и понимаешь всю цель мироздания созданного мира.
1: Я понял эту жизнь.
2: Да,
1: так
2: сразу.
1: Что, любители острова, любите дальше. Тем, кому нельзя, сочувствуем, соболезнуем. Ну, а что делать?

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Вот так вот, новости с продолжением. У нас, помнишь, рассказывали на прошлой неделе, что продавали сумочку из кожи тираннозавра?
2: Да.
3: Да, я на себя почувствовал тираннозавра только что.
1: Это Аня Смирнова присоединяется к нам и тиранит Аникина. Так вот, сумочку не смогли, а вот скелет тираннозавра ушел по торговом доме Сотбис, знаменитом. Ушел с молотка.
3: Сколько денег потребовали?
1: 50 миллионов 130 тысяч долларов.
2: Зачем?
3: Это ну так, вот. Стоп.
2: Нет, зачем ты, его стоп, купили, просто хлеб, интересно.
3: Хлеб мой не отрывай, пожалуйста, от меня. Это мои вопросы всегда.
1: Кстати, нашли этот скелет в 2021 году. Вот в 2021 длина туловища составляла 11,5 метров. Собрали, продали, все, прикинь, у кого-то дома. У кого-то трофей, знаешь, там кабан, зебра, там, не знаю, олень.
3: И тираннозавр.
1: Да. А это мой дед ходил.
3: Слушайте, я про новости расскажу этого часа сейчас.
1: Аня Смирнова вот
2: расскажет. Вот. Нет, кстати, я нашла просто, что этот скелет назвали газ.
1: Газ, да.
2: Да, это очень забавно. Ну, я не знаю, в качестве вешалки его или просто красоты используют. Просто действительно очень интересно. Да, а я расскажу о том, что председатель облсполкома накануне встречался с заместителем премьер-министра Александром Тереховым. Расскажу, как прошел первый конкурсный день Славянского базара. Стартовал один из важнейших фестивалей нашей страны. Расскажу, что школьный базар сегодня открывается в Гомеле. Ну и закончу все это дело новостью о том, как все любуются на огромнейший цветок в Калифорнии в ботаническом саду, а он не пахнет, он воняет, ребята.
1: Ну, бывает и такое. Люди сейчас такое любят. Вроде красиво, ну просто красиво.
3: Нет.
1: Надеюсь. Но в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15.05.2006. Подробности на diamante.by или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Председатель облисполкома Иван Крупко накануне встретился с заместителем премьер-министра Александром Тереховым. На встрече обсудили вопросы строительства крупных объектов на территории Гомельской области, реконструкцию важных транспортных артерий и модернизацию социальной инфраструктуры. Говорили также о вводе жилья, в том числе с государственной поддержкой, и о деятельности строительных организаций региона. Первый конкурсный день Славянского базара завершился в Витебске. В городе над Двиной стартовали концерты, спектакли и выставки. География стран в этом году расширилась. По итогам первого дня международного детского музыкального конкурса у представителей Беларуси и Казахстана по 60 баллов. Замыкает тройку лидеров представительница Румынии. Школьный базар открывается сегодня в Гомеле. На ярмарке можно будет найти форму, обувь, рюкзаки, тетради и все, что нужно к 1 сентября. Все товары от ведущих белорусских производителей. На улице Карповича, 28, у центрального рынка закупиться можно будет по будням, кроме понедельника. Еще одна ярмарка откроется на улице Мазурова, 79, 22 и 23 августа. Там закупиться всем необходимым к школе можно будет с 10 до 17.00. Еще одна информация напоследок. В Калифорнии в ботаническом саду распустился арум титан, или трупный цветок. Он цветет всего раз в несколько лет и только два дня. Гигантский цветок поражает размерами, а его едкий запах, напоминающий тухлое мясо, привлекает опылителей и туристов. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Середина лета, середина рабочей недели. В студии по-прежнему Артем Аникин.
3: Я по-прежнему Константин Комко. Я услышал Анну Смирнову в прошлом эфире, да, и она про каникулы рассказывала. И вот плюс-минус... Вот
2: зачем?
3: Подожди. Плюс-минус все каникулы это вот... А откуда у первоклассников дополнительные каникулы в феврале? Я вот сейчас пытаюсь сообразить.
2: В феврале?
3: Им дополнительные деньги дали отдохнуть первоклассникам. Что это за...
2: Дискриминация по возрасту, эйджизм по возрастному признаку.
3: По классовому, я бы даже сказал.
2: Классовому, да. Классовая борьба?
3: Получается.
2: Это что у нас тут получается вообще?
3: А зачем первоклассникам дополнительные каникулы в феврале?
2: Это же... Дайте родителям отдохнуть от детей дома.
3: В феврале.
2: А то вы их домой загоняете, на улицу не выгонишь, холодно.
3: Ну, на улице, не, да.
2: Сидите родители.
3: Не, феврале еще холодно.
2: В феврале обычно холодно.
3: В феврале холодно, да. Ну, вот смысл. А так в школу. Я понимаю, да, дополнительную недельку им в апреле, в марте, в сентябре, с 1 по 30.
2: В июле.
3: Не, в июле уже не
2: продлить.
3: А, куда?
2: Ну, до 41 июля.
3: Тоже неплохо. Вот это я понимаю. Продлить каникулы и продлить отпуск учителям.
2: Конечно.
3: Главное, приказ правильно написать.
2: Приказ напишут, поверьте.
3: Это факт. Не, ну вот я вот задумался, зачем им? Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, на вот в Телеграме, там под кроличком нашим, Гобель, лишнее подчеркивание, FM, там можно все.
2: Я вообще думал, что когда вырасту, у меня тоже будет на работе летние каникулы. Ну.
3: Но он называется отпуск.
2: Нет, с июня по август. Я думал, отпуск это родители берут отпуск. Ну,
3: а
2: типа,
3: кто вместо тебя будет работать тогда?
2: Как кто? Никто, все отдыхают. Зачем работать летом, расскажите? Пускай работают только мороженщики, квасоносы.
3: Квасоносцы?
2: Да, квасоносцы.
3: Это новый ветвь гладиаторов? Квасоносы?
2: И эти, как их, кондиционерщики. Вот. А мы будем все отдыхать.
3: А вот эти люди, ты думаешь, на них прям будет гора желающих?
2: Конечно. Музыка этого часа. Вот для тех, кто в отпуск едет, 1000 вокзалов от Ирины Примы будут. Знаю, что он ждет меня. Также в этом часе Мох, Keep Moving. За окном девочка в бежевом платьице. 5 утра, давай сбежим. Тратится, буду любить тебя сильно и искренне. Смотрю в глаза, а из глаз летят искорки. Джон Саммит, Shades of Blue. А также Симона на Тюни Буни. Ну, начнем мы с Backstreet Boys. Bottle Up. Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Смотри, что изобрели популярные авиалинии. Они представили...
2: Изобрели?
1: По их версии.
2: Хорошо.
1: Да. Они представили новую платную услугу для пассажиров, которые хотят лететь с большим комфортом.
2: Какие же бизнес-класс? Или это бизнес-бизнес-класс в кабине
1: это для,
2: с пилотом?
1: Это для обычных пассажиров. Просто вот для пассажиров обычных. Как думаешь? Вот я тебе дам одну попытку. Что они изобрели? Теряешься, я понял. Смотри.
2: Не знаю.
1: Они изобрели продавать рядом места тебе же, чтобы у тебя было два места, и ты мог лететь с большим комфортом.
2: Я знаю, что недавно как-то там законодательно определили, что если там с ребенком летишь, то она обязательно должна быть рядом.
1: Ну, то есть, это да.
2: Для полных людей, помню, когда вот шоу смотрел, вот это про пышных там людей, тоже да. Перелетали, что там был случай, что продали два места, но одно на одном ряду, а второе на втором. Ну, то есть, как бы такие вот казусы случаются.
1: Причем подобная схема уже используется многими европейскими компаниями на коротких рейсах, где вот такое свободное кресло считается частью бизнес-класса.
2: Я тебе больше скажу. Я слышал, что многие специально, если там в бизнес-класс нет, ну, там вот реально забито бизнес-класс, покупают просто, ну, себе вот выкупают всю вот эту скамейку.
1: Да.
2: Там обычно два, там может три быть. Поэтому, ну, бизнесмены, которые себе могут позволить, конечно.
1: Это понятное дело, просто тебе платная услуга, можно купить два места за двойную цену, все же логично, и ехать это вот. Тут они говорят, мы планируем идти дальше, да, возможно, переделаем некоторые наши самолеты, чтобы вот если выкупаешь три места, они трансформировались там.
2: Постель. Вот это идеально, да.
1: Скоро они изобретут плацкарт.
2: Слушай, а что ты хотел?
1: Плацкарт в самолете.
2: Боковушка верхняя возле туалета. Вот это будет тема. И тамбур.
1: И тамбур.
2: Для покурить.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 15 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Что будем посмотреть?
2: Глянули мы, какие сегодня дни рождения есть у фильмов, которые именно сегодня, вот 15 июля, вышли. Там три фильма, но вот на одном мы с Костей сошлись прям сразу.
1: Ну, не сразу, но сошлись.
2: Да.
1: Потому что, во-первых, сейчас у режиссера этого фильма новый фильм выходит, вот который вот... собрал много хейта.
2: Посмотрим.
1: Самый дизлайкнутый трейлер.
2: Ну, опять же, вот в последнее время он снимает странные вещи, но до этого снимал очень хорошие вещи.
1: И это не Найт Шьямалан, у которого такая же судьба была.
2: Да, это другой фильм. Знаешь, этот фильм можно одной фразой его так характеризовать.
1: Его неправильно назвали.
2: Это первое. Я с тобой сказал. А фраза... Ты что такой серьезный?
1: Да.
2: Мой папаша. Я обожал эту фразу во всех интерпретациях. Это «Темный рыцарь», друзья, 2008 года. Если вдруг кто не знает, это там, где Бэтмен и Джокер.
1: Да, Кристофер Нолан его снял, и тогда он просто разорвал прокат в хлам.
2: В хламину, я бы так сказал. 8,5 таки на поиске, 9,1 на IMDb.
1: Почти миллиард долларов собрал, думаю, уже больше там, учитывая носители и прочее.
2: При бюджете всего лишь 185 миллионов.
1: Но при том, что «Темный рыцарь» — это Бэтмен,
2: да.
1: Запомнился, конечно, больше
2: Джокер. Это считается самым лучшим Джокером.
1: Ну, не то, что самый лучший, он из последнего, потому что Джек Николсон тоже в своем роде комиксового Джокера сыграл шикарно.
2: Это да, но этот Джокер, ну, честно говоря, страшноватый, давай скажем честно.
1: Он жуткий, он такой самый, наверное, психопатичный.
2: Да, в ролях Кристиан Бейл, Хит Леджер, Айрон Экхарт, Гарри Олдман, Майкл Кейн, Морган Фриман. Что еще вам надо, хочется мне спросить.
1: Ну и Кристофер Нолан все это. Ну, красивая картинка, тем более это была первая попытка реальная сделать Бэтмена не в комиксе, а в современных реалиях. То есть не вот этот Готэм какой-то выдуманный там, где вот готический стиль, все, а вот именно показали, а что было бы, если бы Бэтмен реально жил вот в современном
2: и
1: городе.
2: И что мне очень нравится, диалоги. Какие там шикарные диалоги.
1: Ну, молодец. Вообще, как бы, но все равно, опять же, убери из этого темного рыцаря Хита Леджера, которого, к сожалению, тогда не стало.
2: Поставь вместо него этого...
1: любого другого,
2: который
1: все.
2: Сыграл 30 секунд до Марса. Певец этот. Джаред Лето. Поставь
1: Джаред
2: туда.
1: Лето?
2: И фильм просто берешь и удалить. Удалить навсегда просто.
1: Из Голливуда.
2: Ну, я не знаю, стоит ли рассказывать про что фильм.
1: Если не видели, посмотрите. Там трилогия вообще про Бэтмена. Просто темный рыцарь более такой, наверное, самый яркий. Я сначала посмотрел, кстати, его, а только потом уже первую часть.
2: У него два «Оскара» у этого фильма.
1: Да.
2: Лучший монтаж звука и, конечно же, лучшая мужская роль второго плана. Хотя Джокер там хоть и считается ролью второго плана, но по мне это...
1: Ну, не только по тебе. Это вообще как бы... Ну, реально, Хит Леджер, конечно...
2: Вытащил.
1: Запомнил, вошел в историю, к сожалению, его не стало тогда, но вот...
2: Можете почитать вообще историю, как он готовился к этой роли, и поймете, почему его не стало. Там... Да. Уж сильно погрузился он во все это депрессивное.
1: Может быть, но... Много актеров жизнь бы отдали за такое. В принципе, он и отдал. Ладно, это грустное, а веселое то, что посмотреть можно, если не видели, обязательно.
2: «Темный рыцарь» 2008 года от Нолана. Рекомендацион сегодня.
3: Голоса Беларуси.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Сладкая научная минутка на Гумер-ФМ.
2: Давайте, жгите.
1: Чего только в космосе не находят. То астероид из алмазов, да, так. Слышал такое?
2: Да-да-да.
1: То там еще чего-нибудь из золота, из платины, там, из урана. Ну, в общем, вселенная большая, чего там только нет. А здесь астрономы нашли в космосе сахар.
2: Сахар?
1: Причем раньше находили следы сахаров там на астероидах тоже, а теперь нашли даже не на планете, не на астероиде, а прям целое молекулярное облако недалеко от Млечного Пути. Сахарное, да.
2: Нам нужен там завод.
1: Там
2: сахарное.
1: Нужен... не завод. Нужен галактический что-то. Ну, представляешь, это молекулярное облако. Это не просто там...
2: Это да, это...
1: Это вот... Это прям, не знаю, как писать, это космос. Короче, специальные телескопы, радио, вот все это дело. Ну и ученые засекли, что с помощью спектрального анализа, что в одном из таких облаков вот есть четырехуглеродный сахар. Эритротрулоза. Во как. Угу. На Земле эта молекула, например, встречается в малине.
2: Угу.
1: То есть малиновая вот такое вот.
2: То есть по малину можно будет ездить и в космос.
1: По малину, да. Во-первых, ну, почему это важно? Это то, что если есть вот такая вещь, то там теоретически есть органические соединения, которые могут зародить жизнь. Ну, то есть одиноки ли мы во Вселенной. Вот рибоза, например, один из ключевых моментов, компонентов РНК. Ну и что я предлагаю? Было же спиртовое еще облако.
2: На что ты
1: тоже галактическое. Короче, надо как-то вот монетизировать это все дело, лететь в космос. Прикинь, за сахаром слетать. На нас летит сахар.
2: В Гомеле не нашлось, мы полетели в космос. Хорошая... Ты где был 2 недели, дома не ночевал?
1: Надо, чтобы это сахарное облако молекулярное не пересеклось с молекулярным облаком дрожжей. И потом с водным астероидом.
2: Однако...
1: Мало еще мы знаем о космосе.
2: Очень мало. Хочется побольше знать о космосе.
1: Я бы чайку с таким сахаром хлебанул.
2: А я бы не, я побоялся.
1: Побоялся бы?
2: Побоялся.
1: Чего?
2: Страшно, однако.
1: Да что страшно, один раз живем.
2: Не хочется, чтобы закончилась быстро эта жизнь.
1: Вот именно поэтому, да, и страшно.

0: Реклама на радио. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и завершение. У нас тут сообщение прилетело от нашего слушателя. Доброе утро, радио. Так, прошу поздравить с днем рождения Сергея Владимировича Куцебина. Пожелать отменного здоровья, успехов в труде. И, конечно же, всего самого лучшего. С уважением, друг Виктор.
2: О, с днем рождения поздравляем. Счастья, радости желаем. Тут на смену квадроберам приходит новое увлечение. Называется «Диносьюты».
1: Диносьюты?
2: Участники переодеваются в динозавров, рептилий и фантастических драконов. Все, уже не популярны вот эти все образы.
1: Квадроберы, понятно, уже не, они уже прошли.
2: Волков, лис, лисичек, кошечек, собачек и прочее. Теперь переключились на тираннозавры, спинозавры и мультяшные велоцирапторы.
1: У меня вопрос, когда дойдут до амеб?
2: Хороший вопрос.
3: Ну подожди, тут пока все на усложнение.
1: Нет, наоборот, на упрощение.
2: Позвольте.
3: Нет, вообще-то драконы сложнее, чем
1: котики. Подожди, современные животные — это результаты эволюции. Динозавры были примитивнее.
3: Он же сказал, что не просто динозавров, но еще и драконов.
1: Это просто такое себе выражение. Это просто динозаврка с крыльями, наверное.
2: Да, любители образов рептилий, драконов и динозавров называют, это внутри субкультур называют скелес, что можно перевести как чешуйчатые. Вот новое увлечение у нас у молодежи.
1: Все, зачесалось у них. Вечно что-то чешется.
2: Но с нами Анна Смирнова. Что с новостями?
3: Да, я расскажу, что уже выполнено 90% целевого набора в вузы. Подробности в начале следующего часа. Расскажу о первом в Беларуси водителе из числа молодежи, который перевез 1000 тонн зерна. Расскажу про зов Полесье, когда пройдет на Гомельщине. Ну и закончим все это дело интересной информацией о том, что выяснили климатологи, кто виноват в 40-градусной жаре.
1: В Европе которая?
3: Да, в Европе которая.
2: Кто виноват и что делать?
3: А знаю. Вот что делать не выяснили,
1: если
3: кстати.
1: Если климатологи европейские, я догадываюсь, кто виноват.
2: Послушаем, узнаем. Ну, а с вами 3 часа были Константин Комков
1: и Артем Аникин. Всем отличного настроения и хорошего дня. Пока, до завтра. Пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. В Беларуси выполнено 90% целевого набора в вузы. Зачислено чуть более 5500 студентов. Незанятые места для целевиков, а это приблизительно 700 мест, будут переданы для тех, кто идет по общему конкурсу. В вузах страны идет прием документов от абитуриентов на бюджетную форму обучения в условиях общего конкурса. Кампания будет длиться по 17 июля. Оценивать свои шансы на поступление можно в реальном времени. Сайты университетов обновляют информацию каждые 3 часа в 12:15 и 18:00. Первый в Беларуси водитель из числа молодежи, который перевез 1000 тонн зерна, работает в Хойникском районе. 30-летний Александр Кардаш работает в хозяйстве «Велитинагро». Второй год подряд представитель региона становится первым водителем, который перевез 1000 тонн зерна в рамках уборочной кампании. Достижение Александра не только личный рекорд, но и пример для всей молодежи. В Гомельской области уборочная кампания набирает обороты, и такие труженики задают тон. «Зов Полесья» пройдет 15 августа на Гомельщине. Агрогородок Лясковичи Петриковского района вновь станет площадкой международного фестиваля этнокультурных традиций. В этом году его главная тема – женский голос Полесья, наследие, которое живет. Гостей ждут интерактивные полесские подворья, ярмарка ремесел и выступления творческих коллективов из Беларуси и России. Основные мероприятия пройдут на территории Национального парка «Припятский». Еще одна информация напоследок. Климатологи рассказали, что в 40-градусной жаре в Европе виноваты не просто погодные качели, а пустынные антициклоны из Сахары и Иранского Нагорья. Они вытеснили привычный океанический антициклон, а горячий воздух, переваливая через горы, дополнительно нагревается отсюда и рекордные температуры. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего.

0: лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радио-вечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинд» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «WaterHive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинд» разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. «WaterHive» уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Моя реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусская Александра Соснович выиграла на старте турнира WTA-250 в Афинах. В 1/16 финала она одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Анну Блинкову. Во втором раунде соперницей Соснович будет победительница матча между чешкой Терезой Валентовой и представительницей Бельгии Софией Кастулас. Состязание в столице Греции завершится 19 июля. Футболисты МЛ «Витебск» проведут ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского клуба «Университатя». Встречу в румынской Крайове, которая начнется в 20:30, рассудит бригада венгерских арбитров. На прошлой неделе МЛ «Витебск» потерпел поражение 1-4, сегодня постарается взять реванш. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде Лиги чемпионов с болгарским «Левски» из Софии. Проигравшая команда перейдет во второй раунд квалификации Лиги конференций. Футболисты сборной Испании стали первыми финалистами чемпионата мира. В первом полуфинальном поединке действующие чемпионы Европы победили в Далласе вице-чемпионов планеты футболистов Франции со счетом 2-0. Соперник испанской сборной по решающему матчу определится сегодня в Атланте после встречи аргентинцев и футболистов Англии. Неудачники полуфиналов 19 июля в Майами встретятся в матче за третье место, а победители в Нью-Йорке сыграют в решающем поединке за чемпионский титул. Легендарный Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по окончании чемпионата мира. Возглавляющий 14 лет национальную сборную Дидье Дешам покинет свой пост после того, как Франция сыграет матч за третье место. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Реклама на радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: Западение 1999 подробности 7 карат. КВА и телефон плюс 7-29-689-778.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Уборочная компания набирает обороты на Гомельщине. Аграрии убрали более 35 тысяч гектаров зерновых, что составляет около 11% от запланированных площадей. Традиционно жатва раньше всего начинается в южных и центральных районах региона. В Гомельском районе старт компании дали на полях сельхозпредприятия «Урицкое», где состоялся старинный обряд зажинки, символизирующий начало жатвы. В этом году аграриям района предстоит убрать около 20 тысяч гектаров зерновых и рапса. Несмотря на переменчивый прогноз погоды, в районе рассчитывают получить достойный урожай. Условное возгорание из-за короткого замыкания отработали спасатели на предприятии в Ельске во время тактико-специальных учений. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС. Тренировки спасателей в течение 3 дней проходили на предприятии «Ельск-Лес». По легенде, учение ЧП произошло в одном из производственных цехов. Пожарные оперативно сработали в условиях, требующих максимальной сосредоточенности и эффективных действий, показав высокий уровень подготовки. Дан старт конкурсу по созданию концепции туристического образа Беларуси. Организаторы хотят найти не просто логотип, а философию и ценности страны, которые помогут рассказать о Беларуси иностранным туристам. Участвовать могут дизайнеры, художники, маркетологи, студенты и все желающие. Работы принимают до 1 ноября, после чего лучшие проекты вынесут на онлайн-голосование. Победителей ждут денежные призы – 10 тысяч рублей за первое место. Еще одна информация напоследок. Картина Марка Шагала «Над городом» прибыла в Витебск. Жители и гости Витебска смогут увидеть картину уже 16 июля, в день официального открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Одна из самых известных работ художника будет находиться в городе над Двиной на протяжении 2 месяцев. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Пятнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. В Гомельской области введены в строй 13 профилакториев для телят. По 12 профилакториям готовность от 80 до 99%, по 21 – 50-80%. Еще 70 профилакториев с готовностью от 20 до 50%. Готовность порядка 20% у 46 профилакториев. Работы на объектах будут завершены максимум к сентябрю. 15 населенных пунктов исчезли с карты Беларуси в июне. Об этом сообщил Государственный комитет по имуществу. По его данным, официально прекратили существование деревни и хутора в трех областях, в том числе в Гомельской области один поселок. В ведомстве пояснили, что официально упраздняются деревни и хутора только после того, как в них не осталось ни одного жителя. Информация для водителей Гомеля. На пересечении улиц Фрунзе и Пролетарской до 17.00 в связи с технической неисправностью частично отсутствует светофорное регулирование. Городские службы оперативно выехали на место для устранения неисправности и регулировки светофорного объекта. Граждан же просят соблюдать повышенную осторожность при проезде данного участка и руководствоваться сигналами регулировщика. Еще одна информация напоследок. Добрые новости из старых дорог. Спасатели помогли собаке. Помощь работников МЧС понадобилась маленькому питомцу, лапа которого застряла в сливе раковины, когда хозяин мыл собаку. Мужчина позвонил в МЧС, так как самостоятельные попытки освободить крохку не увенчались успехом. Спасатели при помощи специального инструмента освободили лапу четвероногого друга. Песик, к счастью, не пострадал. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: к новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Голоса Беларуси.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Пятнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Урожайность зерновых превышает прошлогоднюю по всем областям страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По данным на сегодня, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 7% площадей, что составляет 142 тысячи гектар от плана. Намолочено 612 тысяч тонн зерна, средняя урожайность 42, почти 43 центнера с гектара, что на 4,7 центнера с гектара выше аналогичного периода прошлого года. Урожайность выше прошлогодней фиксируется по всем областям. В Гомельской области намолочено 110 тысяч тонн зерна. Белорусские правоохранители раскрыли убийство 17-летней давности. В 2009 году на трассе М8 в Гомельской области обнаружили тело россиянина с признаками насильственной смерти. Тогда найти подозреваемого не удалось. Спустя годы сотрудники ГУБОПИК совместно с российскими коллегами вышли на след 58-летнего россиянина, ранее судимого. Он был знаком с погибшим и обещал помочь с работой в Беларуси. Во время поездки возник конфликт, который и закончился убийством. Сейчас подозреваемый под стражей в России. Информация для тех, кто планирует улетать в отпуск из столицы. На автостоянках национального аэропорта Минск почти нет свободных мест. Из-за сезонного роста спроса места на платных стоянках сильно ограничены. Пиковые часы вылетов и прилетов их вообще нет. Необходимо учитывать данную информацию, если планируете поездку в аэропорт. Еще одна новость напоследок. Московский зоопарк стал мировым рекордсменом по разнообразию фауны. В коллекции зоопарка собрано более 1280 видов животных. Сегодня это не только один из крупнейших природоохранных центров, но и настоящая научная лаборатория с программами разведения редких и исчезающих видов. Некоторые из них из Москвы по обмену приезжают и в Беларусь. К этой минуте вся информация еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна Египет». Пирамид по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Моя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Пятнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

вешай нос и не сердись. Пусть волны жизни вверх и вниз, а ты ищешь пристань ты для двух сердец. Куда не бывал.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Добрый день. Калинковичи обновляют облик к областному празднику «Дожинки-2026». Как преображается райцентр к празднику аграриев, рассказал председатель райисполкома Павел Селивончик. Обновления касаются десятков адресов и объектов. Внимание уделяется инженерным сетям и дорожной инфраструктуре. Продумана концепция по освещению, цветовым решениям и функциональному использованию городской локации, которая осенью соберет тружеников со всего юго-восточного региона. Значительно преобразились корпуса Калинковичской ЦРБ и детской поликлиники. Обновлен также бассейн с дюшор номер один. Завершить все работы планируется до конца лета. Инвестиционный атлас города создадут в Гомеле. В документ включат информацию о перспективных площадках для инвесторов, свободных земельных участках, а также зданиях и сооружениях, которые сегодня не используются или используются неэффективно, но могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. Атлас позволит собрать в одном месте данные в городских ресурсах и показать потенциальным инвесторам возможности для запуска новых проектов в Гомеле. Работу над документом поручено доработать, расширив его информационную базу. Выставка живописи Галины Снытько откроется в Гомеле. Посмотреть на работы талантливой художницы можно будет с 17 июля по 16 августа в выставочном зале по адресу улица Пушкина, 32. Главный мотив ее картин – это цветы, и это не случайно. Автор убеждена, что именно цветы должны наполнять жизнь женщины красотой, светом и вдохновением. Каждый натюрморт – это настоящая симфония красок, где бутоны и лепестки оживают на холсте, передавая настроение и эмоции. Еще одна информация напоследок. Продолжаются раскопки замка Кмиты 16 века на Гродненщине. Институт истории НАН Беларуси сообщает, при поддержке волонтеров на городище Березовец впервые выявлен участок оборонительной деревянной стены и следы сгоревших бревен. Стена состояла из двух рядов вкопанных столбов с бревнами в пазах. Ранее были найдены въездная брама и мост. К этой минуте вся информация, еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2860.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: У нас рекламируются все.
3: Музыка твоя.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Пятнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
9: У нас рекламируются все.

0: Реклама на радио. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: Сопротивление 99-36. Подробности 7 карат. Кавай, телефон плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-8.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. 15 июля 1994 года Александр Лукашенко впервые получил удостоверение президента Беларуси. Тогда белорусский лидер взял на себя ответственность за будущее страны и обозначил принципы, которым намеревался следовать. За Александра Лукашенко проголосовали 80,3% граждан, тем самым выразив готовность следовать намеченному курсу. С первых дней президентства глава государства очертил основные ориентиры своей политики и

0: Время показало, насколько эти принципы оказались устойчивыми. В соцсетях распространяется фейк о закрытии и опечатывании магазина «Первый» в торговом центре столицы, утверждение о проверках госконтроля и налоговой, нарушениях бухгалтерии и долгах по аренде не соответствует действительности. Магазин продолжает работать в обычном режиме, покупатели ежедневно приобретают мерч, в том числе новинку «Году белорусской женщины» со слоганом «Как она скажет, так и должно быть». Специалисты призывают соблюдать информационную гигиену и не доверять материалам экстремистских ресурсов. Автопарк города Хойники пополнился новым транспортом. Это высокопольный автобус среднего класса, предназначенный для пригородных маршрутов. Транспорт построен на равном шасси грузового автомобиля, что обеспечивает высокую проходимость на грунтовых дорогах и надежность сельской местности. Обновление автопарка повысит комфорт, безопасность и надежность пассажирских перевозок в районе. В Гомельском областном музее военной славы состоялась торжественная церемония передачи капсулы с посланием ветеранов Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие представители Главного управления идеологической работы Министерства обороны. Капсулу с посланием представителям гомельской молодежи передал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Головацкий. Послания будут вскрыты 9 мая 2045 года, в день столетнего юбилея Великой Победы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Опять вставать?
4: А, куда?
5: Зачем?
4: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: тебя люблю.
1: Категория программы 16+. Оперативная информация.
2: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зафиксирован один пожар. Вчера днем спасателям сообщили о возгорании жилого дома и хозпостройки в деревне Турок Петриковского района. В результате уничтожены кровля, потолочные перекрытия хозпостройки. Повреждены кровля дома и стены постройки. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки ни дома, ни на улице. В засушливую погоду риск возникновения пожара возрастает. Берегите себя и своих близких.

0: Твоя реклама.
1: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 16 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Два белорусских представителя в Еврокубках свои повторные матчи квалификации Лиги Конференции проведут уже завтра. Обладатель Кубка Беларуси Борисовский Баты в азербайджанском Сумгаите примет албанский Эльбасани. Неделю назад в Албании соперники разошлись миром 1-1. В случае успеха по сумме двух встреч Баты встретится со швейцарским Сионом. Вице-чемпионы страны, футболисты минского Динамо после поражения в болгарском городе Стара Загора, а те северомакедонского Силикса из Кратова с результатом 0-1 попытаются реабилитироваться в Скопье. Победитель двухматчевой дуэли будет соперничать во втором круге с бакинском «Нефчи». В португальском Гондомаре стартует первенство Европы по настольному теннису среди юношей до 15 лет и юниоров до 19 лет. Соревнования собрали более 550 юных теннисистов в возрасте до 15 лет среди девушек. Заявлены 112 участниц из 37 стран, в том числе наши Яна Жадько, Ксения Макарцова, Мария Масюк, Вероника Баранова. У юношей в этой же категории представлены 128 человек из 43 стран, среди них белорусы Данил Ленец, Глеб Хатинович, Артем Станкевич и Иван Зайцев. Чемпионат продлится по 19 июля. С 21 по 26 июля на стадионе в столичном парке Горького пройдет международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов». Участие в соревнованиях примут 4 женские и 5 мужских команд. В турнире среди девушек будут представлены национальные молодежные Ю-21 сборные Беларуси и России. В мужском зачете к этим командам добавится сборная Узбекистана. Матчи основных раундов пройдут с 21 по 24 июля. На 25 июля у женщин запланированы полуфиналы. В этот же день парней ожидают игры заключительного тура. Финалы и поединки за бронзу состоятся 26 июля. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
0: Техно-джунгли.
1: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Во Дворце Республики сегодня состоялась церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества 2025 года. Награды 24 организациям вручил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. 9 организаций стали лауреатами впервые, 15 подтвердили звание повторно. 4 из них удостоены специальных наград. Победители представляют машиностроительную, пищевую, фармацевтическую и другие отрасли, а также сферы науки, образования и санаторно-курортных услуг. На YouTube обнаружен поддельный канал, который имитирует официальный ресурс Комитета государственной безопасности Беларуси. На странице размещены видеоролики, QR-коды и ссылки на фальшивые сайты, соцсети, электронную почту и Telegram-бот. Правоохранители напоминают, взаимодействие с фейковым КГБ может привести к вовлечению в противоправную деятельность и уголовной ответственности. Будьте бдительны. На брифинге в Гомельском облсполкоме начальник отдела реестров имущества Комитета госимущества Зоя Вабищевич рассказала о работе единого реестра имущества. Здесь содержатся не только сведения о недвижимости, но и данные о договорах.

0: аренды, найма государственного жилищного фонда, акциях, долях и видах экономической деятельности организации. Реестр выступает инструментом управления и доступен всем желающим на сайте Госкомимущества. В Новополоцке открылся международный медицинский трудовой проект «Медикус-2026». Так стартовал третий трудовой семестр студенческих медотрядов из разных стран. Студотряд «Фокус» из Гомельского медуниверситета получил путевку в Новополоцкую центральную городскую больницу. Гомельчане готовы приступить к работе и внести вклад в охрану здоровья населения. Проект дает молодежи возможность применить знания на практике и приобрести профессиональный опыт. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.
6: Всем привет! Вы на Гомель FM, у микрофона Аня Мишина. На часах 16:08. В этом часе расскажу историю о интересном госте, а также о пяти вещах для девушек и женщин, которые смотрятся, по мнению специалистов, дорого. И о том, что же означает осиная талия. И, конечно же, о музыке. Ну а мы начинаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Мона с треком «Космос», где внутренний навигатор – это чувство и голос самого родного человека.

Eminem и трек «Houdini» — это настоящая магия ностальгии. А продолжает наш вечер Хьюгл «Moving to the Sun». Трек передает ощущение беззаботности, путешествий и теплых ночей, и, конечно, танцев до утра.

Исполнительница песни «Любоу» Виктория окончила школу золотой медалью и получила высшее экономическое образование в Академии управления. Успешно работала экономистом в Минске, а параллельно по ночам создавала будущие музыкальные хиты. Изначально Виктория писала песни на русском языке, однако настоящую популярность и уникальное лицо проект обрел, когда певица перешла на белорусский язык. А слушатели отмечают, что исполнение в красивом и интересном стиле влюбляет всех в родную белорусскую речь. В треке «Любоу» Невика оставляет нас один на один с холодом ночного города, где мы пытаемся удержать, так скажем, себя от звонка в прошлое и заглушить тоску музыкой. Но ночь всегда уступает рассвету. Австралийский продюсер Сони Фадера и вокалистка Джейзи подхватывают эту меланхолию и превращают ее в энергию жизни. Оставляем грусть позади на старте «Always Time».

побежим за самыми интересными новостями для вас. Вот довольно часто бывает, телефон звонит, но в одной руке сумка, а в другой руке рюкзак. И часто что мы делаем? Правильно, чаще всего нажимаем кнопку носом ответить. Видимо, привычка понравилась не только нам, людям. Одна девушка увидела пару медвежат недалеко от своего дома. В тех регионах, нет пояснения там конкретно в каких, это явление частое, и люди, видимо, привыкли к таким гостям. Так вот, один из медведей настолько потерял совесть, что подошел к двери и позвонил в звонок. А как? Носом. Правда, к двери, естественно, никто не решил подойти и не подумал открыть ее с предложением попить кофе. Девушка наблюдала за милыми зверьками и их интересными способностями со стороны. Так и спокойно, и безопасно вроде.

0: Моя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2860.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 16 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Только здесь и сейчас самое интересное и самое актуальное. Всегда при упоминании фразы «осиная талия» в голове всплывает образ стройного и худенького человека. Ведь правда? Думаю, так и есть. Это фразеологизм, который описывает чрезвычайно худую и изящную женскую талию. И чаще по опросу людей это ассоциация с деревом, с осиной. Но на самом деле речь не про дерево, а про талию осы, которая кусается. Она за счет своей тонкой талии может легко изгибать брюшко под любым углом, чтобы защищаться или охотиться. Вот, надеюсь, вам было интересно и полезно. Теперь и я, и вы знаете, что значит осиная талия на самом деле.

обещала в анонсе часа, прямо сейчас расскажу про 5 вещей, которые позволят девушкам и женщинам дороже выглядеть. Первое. Это сумка в шоколадном оттенке. Она делает образ более благородным. Итак, второе. Это всеми любимые брюки палаццо. Особенно летом они выглядят невероятно роскошно. Третье. Это плетеная сумка. Она добавляет образу настроения такого дорогого отпуска, что ли. Четвертое. Это приталенный жакет. И даже самые простые джинсы смотрятся дороже. А пятым вариантом идет обувь в оттенке того же шоколада или бургунди. Такие цвета смотрятся благородно, по мнению специалистов. А самый главный шестой пункт – это всегда носить с собой хорошее настроение, и случайно испачканный пиджак или сумка в тот же шоколад вас не расстроит. А про 5 вещей, которые позволят выглядеть дорого мужчинам, расскажу в следующем часе. Не переключайтесь!

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Вечер на Бумере
2: представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Вы на Гомеле FM на часах 16:51. У микрофона Аня Мишина. Ребят, напомню, что если вдруг вот вы прямо сейчас ищете работу SMM-специалиста, знаете алгоритмы работы социальных сетей, умеете создавать интереснейшие визуалы, вы креативны, коммуникабельны, грамотны и внимательны, у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды на Гомеле FM. Отправляйте резюме на почту ok@tvrgomel.by или присылайте в директ в Инстаграм. В Вайбере тоже мы есть, можно туда бросить ваше резюме, отправить. Номер с кодом 29-34-11-34-8. Не упустите свой шанс стать частью нашей команды.

0: На часах 16:57. Первый час завершается, а мы неизменно с Андреем Барановым перекликаемся в конце часа.
1: И снова будем радоваться за наших

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону плюс 7929-689-7778.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Витебске у летнего амфитеатра подняли флаг 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Флаг занял место на флагштоке среди знамен 52 стран-участниц юбилейного форума. В рамках «Славянского базара» на площадках города пройдет более 200 мероприятий. Фестиваль завершится 19 июля, а 20 июля состоится финальное событие, включая концерт «Звезд шансона». Минобразование Беларуси внесло изменения в правила приема в лицеи, чтобы дать шанс сильным абитуриентам. Теперь те, кто не прошел в лицее БГУ, могут подать документы в другой лицей в том же году при условии совпадения профильных предметов. Основной этап приема пройдет с 12 по 15 июня, дополнительный с 5 по 8 июля. Зачисление в лицее БГУ завершится к 7 июля, в остальные лицеи – до 10 июля. «Знай наших» в Хоникском районе чествовали водителя предприятия «Велитинагро» Александра Кардаша. Он первым среди молодежи в стране перевез 1000 тонн зерна. Ранее мужчина стал единственным трехтысячником на Хоникщине. По словам самого водителя, достигнутый результат не финиш, а новый старт. И его цель не только удержать лидерство, но и помочь товарищам подтянуться. Военно-профессиональная деятельность направлена на развитие позитивного ценностного отношения к военной службе. Военный комиссариат Гомельской области провел встречу с учащимися старших классов средней школы номер 12 города Гомеля во время летних каникул. В ходе беседы ученики были проинформированы о воинской службе и особенностях поступления в высшее военное учебное заведение. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон.

0: есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
0: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
2: Включаю радио Гомель FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Вечер на Бумере
6: представляет компания «Автосеть».
8: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
9: Категория программы 16+.

На часах 17.08. Вы на Гомель FM, у микрофона Аня Мишна. В этом часе поведаю вам о том, что, оказывается, детские сады существуют не только для детей. Ну, и о многом другом также расскажу. Оставайтесь с нами на Гомель FM, а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. Доброе утро! Невероятно глубокий трек, который завораживает. Не лето, добрая луна.

Марк, как напоминание о том, что все маски побеждает только искренность. Ава Макс, Spot a Fake. Окунемся в музыкальные объятия вместе с лириком в треке «Обними».

А продолжает наш вечер пицца. Скорость пульса, когда слова бессильны, в дело вступает физиология. Пульс, который бьется в ритме техно и отсчитывает секунды до финала.

Песня «Код ДНК» — это масштабный и глубокий хит молодого белорусского дуэта Леры Бернатович и Артема Скороля, который завоевал сердца слушателей своей искренностью и патриотизмом. Интересные факты о Валерии. В музыку ее привела бабушка, которая заметила талант внучки и отдала на вокал в возрасте 9 лет. Валерия официально выбрана представителем Беларуси на престижном конкурсе «Славянский базар» в Витебске, который, кстати, проходит сейчас. А вот дуэт вместе с Артемом получил премию «Дуэт года» на главном проекте страны «Песня года». А ведь трек «Код ДНК» — это песня о невидимой и несокрушимой связи с прошлым. Это корни, память поколений. А от силы наших истоков предлагаю прямо сейчас перейти к манифесту абсолютной свободы от Леди Гага, трек «Shadow of a Man».

0: Твоя реклама.
1: Жлобин. 17 июля. Гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Баканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-60.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 16 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Интересно, а всегда ли мы проверяем карманы в вещах, прежде чем класть их в стиральную машинку? Думаю, что не всегда. Нет, есть, конечно, очень люди ответственные, но мы сейчас говорим о других людях, о исключениях. Мужчина постирал джинсы с крупной заначкой денег в кармане. Когда он понял это, стирка уже подходила к концу. Достав идеально чистые купюры, он развесил их сушить на веревке. И вот представьте, что он объяснял своим гостям, почему он деньги мыл. И еще случай, когда парень поставил стираться под одеяльник и ушел в другую комнату. Через полчаса он испугался от шума и грохота, думал, что кто-то ворвался в квартиру, но оказалось все проще. Машинка из-за дисбаланса белья вырвала шланги, вышла в коридор и заблокировала с собой дверь в уборную, продолжая прыгать. Пришлось вспомнить элементы гимнастики, чтобы усмирить восставшего терминатора. С пододеяльниками это, видимо, у многих так бывает. Так что всем послушных и смиренных стиральных машинок и пододеяльников тоже послушных. Музыка твоей страны.

нам известно, что собаки – существа социальные, и одиночество для них не пустяк, а настоящий стресс. Именно поэтому в некоторых странах набирают популярность собачьи детские сады. Представляете? Пока хозяева на работе, питомцы играют и тренируются с кинологом. То есть это не просто передержка, а активный отдых с физической активностью на время отсутствия хозяина. Ребят, а ваш питомец скучает, пока вы на работе, или ему есть чем заняться? Делитесь, нам интересно. А я сейчас вот представила картину, да, утром в машине дети и собака едут вместе в детский сад. И всем нужно с собой на свой платочек класть и перекус тоже всем. А как вы считаете, это перебор или наоборот, ноу-хау, идея? Интересно ваше мнение. Пишите в телеграме Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Все зачитаю.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В вечернем посте сегодня я задала вопрос. Признавайтесь, до какого возраста вы бежали из темного коридора и прыгали на кровать разбега, чтобы бабайк или монстр не схватил за пятку? Прочту все ваши варианты, обсудим. Пишите, будем ваши страхи убирать. И наши, и ваши. Пишите в Телеграме @gomel_FM. Если прям по-честному, то страх темноты со многими вырос одновременно. Как бы то ни было, смешно. Но многие взрослые боятся темноты. Да, на мой взгляд, это нормально. Я даже не оправдываю свой постоянно включенный светильник в комнате. А вдруг понадобится что-нибудь срочно, быстро, а кот на полу, а его не видно. А тогда что будет? Поэтому пусть лучше горит от греха подальше. Так, а у нас есть пару комментариев уже. Пишет нам Ярик. В смысле, до какого? Я до сих пор так делаю. Я не одна, и уже приятно, да. Пишет еще Ольга. Я до сих пор после просмотра какого-нибудь мистического хоррора сплю со светом и не заглядываю под кровать на всякий случай. Ну, представляете? Все же взрослые люди. И передает приветик. А Ромашка передает бесстрашный привет своему родному Владику. Вот так. Все заодно, ребят. Поэтому пишите. Все обсудим.
1: Голоса Беларуси.

Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:52. У микрофона Аня Мишна. О, среда, которая является идеальным экватором недели. А вечер среды вообще прекрасен. Рабочая неделя уже на закате, а выходные близко. И в придачу к этому сегодня уже или еще 15 июля напоминает, что лето в самом разгаре, ровно его середина. Отличный повод выдохнуть и отдохнуть, кстати. А кто уже успел красиво загореть? Я к этому числу себя отнести, к сожалению, не могу. Но для вас подготовила два варианта, как реально ускорить загар без вреда для здоровья. Об этом расскажу в следующем часе. Оставайтесь на Гомеле ФМ, а пока послушаем крутую, хорошую музыку, как всегда.

0: На часах 17:57. 2 часа подошли к завершению. Андрей Баранов снова здесь и снова расскажет нам что-то.
1: 100 из 100, это, конечно, здорово, но 130 из 130 – это вот очень сильная такая цифра, потому что это Елизавета Цуприк, абсолютный лидер музыкального конкурса «Витебска», его детского исполнительского мастерства. Поэтому гордимся своими.
0: Согласна с тобой полностью, подробнее уже в конце часа, точнее, в начале следующего. Друзья, я не прощаюсь с вами, а мы с вами вновь услышимся скоро, а пока послушаем...

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Андрей Баранов. Добрый вечер. Министр МЧС Вадим Синявский провел оперативное совещание в Могилеве с участием председателя облсполкома Анатолия Исаченко и прокурора области Валерия Куликовича. В ходе встречи особое внимание уделили качеству обслуживания систем пожарной автоматики и надзору за лицензируемой деятельностью. Ряд организаций уже лишен лицензии за нарушение. Для предупреждения пожаров в регионе внедряют автоматизированный комплекс. Глава ведомства отметил рост числа пожаров в области на 16% и увеличение числа погибших на 15%, подчеркнув необходимость разобраться в причинах сложившейся обстановки. 130 из 130 белорусский Елизавета Цуприка – абсолютные лидеры. Второй тур 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» оказался еще более волнительным, чем первый. Сегодня юные артисты пели в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Молодежь Гомельщины проводит лето с пользой. В 336 студенческих отрядах региона уже трудоустроены более 4800 юношей и девушек. Всего в этом году в составе студотрядов будут трудоустроены более 11 тысяч человек. Их количество ежегодно растет, увеличивается и число принимающих организаций не только в Гомельской области, но и за ее пределами. Сегодня состоялась торжественная отправка студенческого сервисного отряда «Орленок» имени Героя Советского Союза Лидии Литвяк во Всероссийский детский центр «Орленок». Каждому бойцу отряда вручили памятные сувениры БРСМ. Участие в работе центра станет для студентов профессиональным опытом и частью патриотической акции. Их именами названы студенческие отряды. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомель FM на часах 18.07. У микрофона Аня Мишна. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель», нижнее подчеркивание FM, и написать нам то, что хотите передать вашим родным и близким. Или передать привет подруге, которая прямо сейчас лежит на пляже, загорает на берегу моря и переживает, что вы о ней не вспоминаете. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Анил, My Favorite Game, мелодия, которая звучит как скорость, свобода и легкая грусть одновременно.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2860.
6: Жлобин. 17 июля гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Ваканова, 3В. Подробнее Билд Шоп Бай. 1-29-114-00-59.
7: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

Долгое время слушатели знали Настю Кравченко по песням на русском языке. Однако истинный артист всегда стремится к новым проектам. Осенью 2025 года певица сделала смелый шаг, выпустив англоязычный сингл «Suddenly», что означает «внезапно». Именно эта композиция открыла певицу совершенно новой, утонченной стороны. Музыкальные критики сравнивали ее со звучанием, вот именно с эстетикой Сабрины Карпентер. Трек «Suddenly» — это легкая, кокетливая история, где отключается логика и проживаешь в воздушном неком моменте. А вот в следующем треке «Not Your Man» от Teddy Swims — это уже иное, совершенно трезвый взгляд на ситуацию. Его глубокий вокал словно приводит в чувство после сладких иллюзий.

0: Твоя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Сила любви – это что-то на сильных чувствах, думаем мы себе. Но следующая ситуация показывает железная сторона этого чувства и на что способна эта любовь. В декабре 2016 года в Мексике привлекла внимание к себе женщина по имени Ядира. История длинная, расскажу коротко. В общем, ее муж, инженер по профессии, был похищен, это так предполагают, не знаю, может быть, ситуация немножко была иной, некой бандой, и вместо того, чтобы ждать действий властей, она, не теряя времени, объединилась с какой-то группой людей для защиты и похитила маму главного бандита. Записала видеообращение для обмена. Написано, что ситуация разрешилась благополучно, и все вернулись домой целыми и невредимыми. Любовь — это сильное чувство, но про чувство самосохранения забывать тоже не стоит. Поэтому все и везде, по уму и разуму. Всем добра!

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автонова и на сайте belgdefizgomel.by.
2: Завтра, 16 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Ребята, уже в эту пятницу, 17 июля, в прямом эфире мы разыграем пригласительные для двоих. Два билета. А в цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». Кстати, если вы хотите заглянуть за кулисы цирка, специально для вас Гомельский государственный цирк проводит открытую пресс-конференцию в цирк Шапито 13 метров, где можно узнать все секреты захватывающего шоу. Узнайте все, что хотели знать о цирковом мире. 17 июля в 12:00 по улице Мазурова, 112. Подробности в инстаграм-аккаунте цирк 13 метров.бай.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: А прямо сейчас расскажу про топ-5 вещей, которые делают мужчин модными. Да, мужчины, мы вас не забываем. Модными и стильными. Первое – это качественная обувь. Классические или кожаные лоферы. Либо белые кеды. А самое главное, чтобы обувь была чистая и ухоженная. Это понятно. Второе – это пиджак или блейзер. Идеально дополнит практически любой ваш образ. Третье – это классическая белая рубашка. Ну, может быть, не белая, разные можно цвета, но классическая. Четвертое – это кожаные аксессуары. Ремешок для часов, ремень, портмоне или ключница. А пятым пунктом идут джинсы «Чинос». Кстати, сегодня о наличии такого названия вот только сегодня узнала. Ну ладно. Это комфорт, прочная ткань, и можно носить с кедами и пиджаком одновременно. Всем хорошего настроения. Главное, не забывайте, что самое модное – это удобство. Каким бы модным или не модным был ваш образ, его нужно носить только с комфортом.
1: Лучшее не краины.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

на Гомель FM, на часах 18:51. У микрофона Аня Мишна. Друзья, хочу вам напомнить, что уже сейчас, точнее, с 14 по 20 июля в Витебске уже проходит 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В этом году форум обещает стать самым масштабным за всю историю. По традиции, Белтелерадиокомпания проведет трансляции главных концертных программ, а также представит широкую событийную панораму праздника. Фестивальные дни в вечернем эфире телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Зрители смогут заглянуть за кулисы концертов и прочувствовать праздничную атмосферу города в видеодневниках «Славянского базара» в Витебске.

0: часах 18:57. 3 часа, как всегда, пролетели молниеносно и не заметила. Передаю бразды в руки Андрея Баранова.
1: Лето заканчивается, значит...
0: Еще нет! Ну, половина!
1: Вообще, да, ну половина прошла, но о школе надо уже позаботиться.
0: Тоже рановато, дети растут!
1: Вообще-то стали работать школьные ярмарки, я про это.
0: А, понятно.
1: Чтобы потом лето вообще не закончилось и не знал, где искать.
0: Рано, ладно. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомеле ВМ. А пока окунаемся в трек Риты Ора Джой, где вам напомнят, что вы слишком роскошны, чтобы тратить слезы на драмы. Окунаемся и слушаем.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Сопротивление акции 9-9-9-6. Подробности 7 карат. КВА и по телефону
4: 6-5-5-9-6-8-9-7-7-8. В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Андрей Баранов. Добрый вечер. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко провел рабочий визит в Республиканский центр государственной экологической экспертизы. В ходе поездки глава ведомства ознакомился с деятельностью инфраструктуры центра, включая учебные аудитории, рабочие места сотрудников, гостиницу, физкультурно-оздоровительный центр и кафе, а также провел встречу с коллективом и рабочие совещания с руководством. По итогам встречи поставлены задачи по развитию экспертного потенциала и улучшению деятельности центра. Завтра в Витебске откроется 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В юбилейном сезоне фестиваля примут участие более 50 стран, среди дебютантов Монголия и Туркменистан. Впервые программа вышла в регионы в рамках василькового тура, а логотип фестиваля дополнен ладьей с символом первых афиш 90-х. Как отметил директор фестиваля Глеб Лапицкий, все наполнение мероприятий от контента до технического оснащения создано белорусскими специалистами с учетом запросов современного зрителя. С сегодняшнего дня в Гомельской области начали работать школьные ярмарки. Товары будут продавать на 22 специализированных площадках по всему региону. Запланировано 94 школьных базара, в том числе 67 выходного дня. На ярмарках покупателям предложат одежду, обувь, трикотаж и челочно-носочные изделия, галантерею, канцелярские, письменные и другие товары. Для удобства покупателей в объектах торговли будут оформлены 725 уголков школьника, в которых будет осуществляться реализация основных групп школьно-письменных и канцелярских товаров. Продукция бумажной фабрики «Герой труда» из Добрыша успешно прошла испытания в Китае. Представители белорусских и российских полиграфических предприятий посетили завод «Поднебесный», выпускающий послепечатное оборудование для конвертинга плоского картона. Специально для них было проведено публичное тестирование картона Добрыжской бумажной фабрики. По отзывам китайских полиграфистов, белорусский картон соответствует всем современным нормам и требованиям. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных!
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В нашей стране люстры с плафонами и висюльками были на пике популярности именно в советские времена. Осветительные приборы говорили о хорошем вкусе хозяина, а также указывали на уровень достатка. Но в те времена промышленность не радовала широтой ассортимента и изобилием форм. И все же можно выделить несколько моделей, которые пользовались большим спросом. Люстра «Каскад». Хотя многие до сих пор не знают ее название, в прошлое время она была очень популярной. В магазине практически не задерживалась и была на расхват. Если внимательно рассмотреть светильник, то можно легко понять, почему он получил такое название. А все дело в его конструкции. Светильник был собран на многоярусном круглом каркасе, на котором подвешивались пластиковые съемные элементы под хрусталь, которые в народе и назывались висюльками. Крепления были несовершенными, и висюльки постоянно отваливались, терялись или разбивались. В люстре появлялись проплешины. Заводы делали запасные части, но они редко появлялись в продаже. Советские хозяйки разбирали нижний ярус и крепили кристаллы туда, где их не хватало. Люстра смотрелась уже не так богато, зато была без дырок.
0: Олдскулы свело.
2: Люстра «Тюльпанчик». Этот осветительный прибор имел один большой плафон, выполненный в виде тюльпана. Обычно его использовали на кухне, либо в детской. Однако из-за того, что плафон был темным, свет получался желтоватым. Однако это не отменяет красоту стеклянной люстры. Люстра «Спутник» изготавливалась на Ереванском заводе в 60-х годах и была художественным ответом дизайнеров на запуск первого искусственного спутника Земли. Данная модель является иконой стиля эпохи Mid-Century Modern. Такие латунные люстры в СССР использовались на небольших площадях, например, на кухне, в детской или в прихожей. Диаметр модели был 40 сантиметров, а общая высота с оригинальной трубкой – 55. Также, помимо оригинальной трубки подвески, могла использоваться и латунная цепь. Были еще люстры с подвесками из настоящего хрусталя, фарфоровые, а также югославские люстры, но их можно было достать в основном только, как говорили раньше, по блату и за сумасшедшие по тем временам деньги. Но и они все равно были у многих людей, а зачастую и по сей день спокойно себе висят в квартирах, напоминая былые времена. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 16 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Обронайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в рамках рабочей поездки посетил Могилевскую область. Глава ведомства ознакомился с деятельностью ключевых спортивных объектов областного центра. Он детально изучил материально-техническую базу учреждений и условия проведения учебно-тренировочных занятий, а также работы тренерского и преподавательского составов. Сергей Ковальчук подчеркнул необходимость системной работы и адаптации методик преподавания спортивных дисциплин к запросам современной молодежи. К мировым новостям. Международная федерация гандбола приняла решение допустить сборные Беларуси и России к участию в международных турнирах. Белорусские и российские команды были отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В госавтоинспекции Гомельской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. За 6 месяцев зафиксировано снижение числа ДТП, а также количество погибших и травмированных. При этом в отдельных подразделениях отмечен рост аварийности. Несмотря на положительную динамику по ряду показателей, участники совещания подчеркнули необходимость усиленного контроля, пересмотра отдельных подходов к профилактике ДТП и обозначили задачи на предстоящий год. Лоев приглашает. Межрегиональный гастрономический фестиваль «Днепровская уха» соберет любителей рыбных блюд 18 июля в урочище под Извоз. Команды будут соревноваться в приготовлении самой вкусной и ароматной ухи. В рамках фестиваля жюри оценит презентацию команд, а также вкусовые качества, оригинальность подачи и эстетическое оформление блюда. Основные мероприятия развернутся на берегу реки Днепр возле паромной переправы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Шестнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
0: Техно-джунгли.
1: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Витебском музее истории и честного коллекционирования открылась выставка «Великолепие оманского серебра» в экспозиции произведений из коллекции Национального музея Султаната Оман, в том числе национальные символы страны, например, кинжалы, входящие в материальное наследие ЮНЕСКО. Министр культуры Беларуси Марат Марков отметил, что проект знакомит жителей и гостей Витебска с традициями древнего народа. По словам генерального секретаря Оманского музея Джамаля Аль-Мусави, выставка демонстрирует богатство исторического и культурного наследия Омана. Гродненский консервный завод принял более 60 бойцов студотрядов. Областной молодежный производственный проект «Витамин Ко» стартовал на предприятии уже в пятый раз. В этом сезоне к работе приступили студенты трех вузов и учащиеся колледжей, всего более 60 человек. Сейчас на заводе горячая пора, сезон зеленого горошка. До 5 августа студотрядовцы будут набираться опыта на реальном производстве, совмещая полезный труд с возможностью заработать и познакомиться с работой предприятия изнутри. А в Гомельском районе продолжается третий трудовой семестр. Одной из знаковых точек на трудовой карте района стала птицефабрика «Рассвет», на базе которой успешно трудится студенческий сельскохозяйственный отряд «Звезда» имени дважды Героя Советского Союза Павла Головачева. Бойцы отмечают, что работа на таком крупном предприятии – это отличная школа дисциплины, ответственности и командного взаимодействия. В Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности. Завтра на большей части территории области температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию. В жаркую погоду существенно повышаются риски за рулем. Специалисты рекомендуют метеозависимым отказаться от длительных поездок в пиковые часы, соблюдать питьевой режим и отдавать предпочтение легкой одежде. Берегите себя. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 16 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

же теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом

16 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

16 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

асфальт под ногами в грозу. И все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.